0: Ozzy-Ammo Vargan.
1: Joyeux Noël.
2: Hello, Christmina.
3: Buon Natale.
4: С Новым годом.
0: Feliz Navidad.
5: Весёлых свят.
6: Merry Christmas.
7: Merry Christmas from Like Radio.

0: весело коледа.
1: Christmas Dion, Mubarak.
2: Joyeux Noël.
3: Hello, Kristina.
4: Buon Natale.
5: С Новым годом.
6: Feliz Navidad.
7: Весёлых свят.
8: Merry Christmas.
9: Merry Christmas from Like Radio.

0: Свободо.
1: Christmas Diamo, Varga.
2: Joyo Noel.
3: Hello, Kristina.
4: Buon Natale.
0: С Новым годом.
1: Feliz Navidad.
0: Весёлых свят.
5: Merry Christmas.
1: Merry Christmas from Like Radio.